ставятся кроваты с балята. Рогатцы щемя дальдят, озеро во мной, озеро во мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte